0: Шахар Шидатгемос. Хит ФМ.
1: Как ты предлагаешь мне спокойно дышать? Как предлагаешь просто взять и уснуть? Если я чувствую, как там.

0: ночью. Я с тобой, ты со мною этой ночью. Накрывает нас волною, между прочим. Все, что происходит ночью, остается на душе точно-точно.
1: Топ 40 Саккас.

Драйв-шоу. Душан Баданчумагече. Сот еттеде. Азамат Вакундусхон билан. Тонгни бирге қарши оламиз. FM 98-де.

0: Dash Termal sanatoriyasi davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Dash Termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar, hammasi ichida, hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Dash Termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol.
1: Немецкий бренд Mannol – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Mannol. Mannol – качество, проверенное временем.
0: Хамкормыз Гидролайф. Футболда хаяджон ва чанқоқ энг юқори нуқтага чиққанда Гидролайф ёрдамга келади. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hitafam reklama bo'limi 33 598 00.
2: Costi forza.

Если каждый день проходит как предыдущий день, как 100 дней до этого, если каждая минута стучит болью в голове, но ты все ждешь чего-то, а оно все не приходит, возьми себя в руки и скажи: у меня все прекрасно.

Зорана тыңла. Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
3: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
2: Shunchalik osonmi?
3: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
4: Hyundai Elantra. Яркий динамичный седан для тех, кто не привык останавливаться на достигнутом. Сделать следующий шаг стал еще проще. Hyundai Elantra в рассрочку 0% за 5 900 000 сумов в месяц. Узнайте больше по номеру 1248 у официальных дилеров Hyundai. Предложение ограничено. Hyundai Elantra. Позвольте себе больше.
5: Хитовым реклама болена.
6: Отто Зуч. 500 198 00.

0: Сакас.
1: Если ты больше не моя, если чужим стал мой маяк, стало быть, не напрасно, найди свое счастье.

как линия белая. Без тебя не могу, как не хотела я. Остановится звук, руби безжалостно. И закончим игру, давай, пожалуйста.

0: Зорана тыңла. 98 мегагерц.
1: Скажи, кем станем мы в конце пути? Замри и молча мне в глаза смотри.

Дай один, прости, что я не оправдал себя, что я совсем не идеал, знаю.

0: Zoran'ı dinle. Zoran'ı dinle. Zoran'ı dinle. 98 MHz.
1: Знаешь, не могу себе объяснить, знаешь, не знаю, как жить, хочу с тобой одной.

вопросы. Тебя волнует вопрос, что все это шоу. И ведь за этим ответом я сам сюда пришел. Но ты не знаешь меня, поверь, не знаешь пока. Железное крыло несет в облака. Прощай, моя любовь, поверь, что это верный шаг. И если суждено нам встретиться, пусть будет так.

началась игра. Я шел к оазису, как будто бы пустынный странник. Самообман — это как яд для подсознания. Что я искал в песках? Наверное, ответ. Я не нашел его, зато нашел твой след. А может, ты мираж, ты эфемерно вроде. Проблема лишь одна, что время на исходе. Ты знаешь, на востоке солнце рано заходит. И мне нельзя никак, чтоб компас выходил из строя. Глаза скрывают линзы, это призма циника. Но я снял очки, чтобы читалась мимика. Я шагнул к тебе, забыв про все былое. В моих руках цветок, но почему настроя? Ты шагнула в неизвестно, словно бездну. Как же вышло так, что мы падаем вместе? Как же вышло так, что мы падаем вместе? Почему мы падаем вместе? Ты шагнула в неизвестно, словно бездну.

0: Hit FM. Гипермоторгия и Тофармацда.
1: Порой думаю о том, как хорошо, что не родились мы богатыми.

0: Все, что я имею, лишь мечта.
1: Через 10 лет у каждого брата по хате. Денег так много, что не нужно и пахать. Денег так много, что мы забываем тратить. Без каких-либо напрягов нам на целую жизнь хватит. Тысяча одной моделью мы окружены. Они нам не нужны, у нас самые лучшие жены. И только лишь от близких берем трубку телефона. Теперь к нам тянутся те, кто считал нас

Зачем прошлась по насущному, по всем моим болевым? Зачем опять все накручивать, с кем был и был ли один? Зачем опять мы по стекла, сжимаем чувства пружины? Пусть этот день будет проклят, когда мы вдруг станем чужими.